Mannamani kanqeraq putnutum ah chakak kapyaqallerruq Pangku tatamani nait kapyaq yaqsinax putpikstail Doa summa tamang amsk katalrech tung tamaringamthu ayagyoput tumnassini natit munchaw matistayut khatunamsklistuq Doayuna suyuppitsertung ummiqqinqemgthu qanqayaqartungunillaita atorpkenakukassallarkun qanertorallata imutuntuatanqhuallemni natmunchaw matiskayurluuttangamsklistuq taumaktuatn peamnga wattoa ayagyo mamsermunguaniissu imutun tigullegaatunna амсэрм пиллхорски апкъымтлэгэлмэникка пилуунни унгуанисмэни якуклит тагалуку тангваруаллэмни тампискнаакку канэриарам тагуаматтум каталлэрим тоатн тоай чаччаумат тунилгаатэн аюукутингэл хата тоатнафкаккай

0: анхаа ягаад тухайн хон бүтэн юу л гэх мөхгөө л үтнэ. Тай чима яг гутаа гутаа мат болох хэрэгтэй бинна тулгаах. Нан хонх гнаания хилаамиг сүнэг үх гнаани. Маани юнам кайнани нан хмалах. Анихтой их яд нанрит лингут. Анхут клах яг гайта. Тавгама юм шохсани их катава хмит гали тагми их яд нам. Нах шук них чики аю кучет хтах ках пшик тохн хали нам хкам афти. Дама хами шу юм юм нах шахха хали кшалх кнани шу санк инна тушка. Эт макут ан гуют юм шохс ни юшка. Агай чуктаун кинун кхтта.
1: Today's KCUK Chupik word of the day. Waka hui naka naya minawa. Agnagam knagira wanika. Tamaskup chi wan biluchi. Angi chisun screwdriver. Angi chisun screwdriver. Angi chisun. Angi chisun screwdriver. Angi chisun. Kuyana nichuk ninuchi ignachi au luksuki.
2: Good morning. Chubakmini napakayakmini makayakmini chikspakmini asachakmini kagani suni chiknilgani. Unok tam tamaskuchi diyogluchi. Хнахпаккаппакиют ноас сорри айбератнгоо амигаайрун пингааюнналган малгоок тететсакчуинак арвинлгэн Tuesday September 8, 2026 Тавашавай чипик валюхчи All good value sayings comes from our creator Чипик word Ангечисун screwdriver Angi chisun. Angi chisun. Screwdriver.